Mr. Kussi Anist, Eptet Биточек Кутти Пов, не повторит шампур, мангал, дрова, ведро и палочка. При всем при этом это прет, да еще как.